0: Три лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
3: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
4: Самый русский хит.
1: 16+.
5: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: студии радио «Русский хит». Юлия Савичева и Гранж. Доброе утро! Хорошо, давайте самый неожиданный комплимент от фаната и от фанатки.
1: Как там, они путают слова, говорят, что я ваш кумир или вот так. Ну, то есть они хотят сказать, вы мой кумир. Очень часто люди такие подходят, я ваш кумир. Супер, спасибо.
2: Шоу «Интерактивность». Будни с 7 до 10 утра на радио «Русский хит».

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя нашу.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
3: Самый русский хит.
1: 16+. Реклама.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
6: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: очередной день мы начинаем вместе и в компании тех самых людей, которые помогают вам делать это утро веселее. Мы тоже стараемся быть веселыми, ваши любимые ведущие, очень на это надеемся. Итак, в студии сегодня, по порядку, давайте от двери начинаем считать. Девушка, у которой сегодня первый раз в жизни праздник День радио, Лен Чайка, доброе утро.
1: Доброе утро. И
0: поздравляю.
1: Спасибо.
0: И как себя чувствуешь?
1: И тебя.
0: Спасибо.
1: Вполне.
0: Вполне.
1: И человеку, у которого День радио уже вот 43-й раз.
0: Да ну перестань.
1: Ладно, в 20-й. Или в 21-й.
0: Слушай, я не считал. В 21-й.
1: 21-й
0: раз.
1: Ты уже совершеннолетка на радио, получается.
0: Да, по всем меркам даже, наверное. Больше некуда. Влад Смирнов, привет, доброе утро. Ну и у нас есть, конечно, наша нейросеть, которая всегда готова установить какие-то свои рекорды.
2: Доброе утро. Спортсмен подтянулся 12 412 раз и установил мировой рекорд. Американец Ксавье Диллард подтягивался ровно сутки и побил предыдущий рекорд парня из Мексики, сделав на 67 подтягиваний больше. Ксавье начал активно тренироваться 3 года назад просто чтобы обогнать друга, а потом уже стал целенаправленно готовиться к мировому рекорду.
1: Мужчинам все время нужно что-то доказывать, да?
0: Да, это реально тот самый случай, когда друг, наверное, до сих пор икает и нервничает, а еще жалуется жене.
1: До сих пор где-то висит и не может подтянуться за этим парнем.
0: Да, может быть, он его догоняет. Может быть, он 11 тысяч подтянулся и такой, ну как так, братишка?
1: У меня только один вопрос. Зачем?
0: Что зачем?
1: Ну зачем нужно ставить рекорды вообще, в принципе?
0: Ты имеешь в виду вот такие или
1: спортивные?
0: Да-да-да,
1: вот такие. Ну, то есть...
0: Чтобы
1: вот,
0: круче всех.
1: Я... Вот знакомишься с девушкой, например, да, где ты говоришь, ну, чем ты занимаешься? Вообще-то я рекордсмен. А в каком виде спорта? Я целые сутки подтягивался. Хорошо.
0: Целеустремленный человек, сразу видно.
1: Очень, очень.
0: Лучше всех. Прикинь, как его девчонки любят.
1: Ну, в целом, да. И, ты знаешь, я вот человек, который хочет научиться подтягиваться. Мне кажется, я теперь знаю, к чему стремиться.
0: Да, но мы тогда тебя долго не увидим. Года 3, как этот парень, я думаю, будешь тренироваться. Но почему бы и нет, цель хорошая. Мы сегодня говорим про рекорды. Ребята, ваши рекорды, какие вы ставили? Может быть, вы чемпион по этому бирпонгу в баре. А может быть, вы в хоккее гоняли так, что были капитаном команды в детстве.
1: Расскажите про свои рекорды, можно и подвиги.
0: Да, если вы Александр Овечкин, напишите нам, как там у вас, сколько шайб-то сейчас уже, то мы запутались.
1: 900 с чем-то.
0: Куда идем? Грецки. Ребят, пишите номер в Максе 8985-308-996.
3: Интерактивность на радио «Русский хит».

0: Это Айова здесь на радио «Русский хит», 7.14 в Москве. Доброе утро, шоу «Интерактивность» с вами. Мы сегодня говорим про рекорды. Лен, ты любишь ставить рекорды вообще?
1: Наверное, нет.
0: Нет?
1: Я не помню, чтобы я ставила какой-то прям рекорд-рекорд.
0: Подожди, у тебя же рекордное количество стран для певицы.
1: Вчера отжалась, например, я больше обычного на прямых ногах, вот, с тренером.
0: Отжалась на прямых ногах, ничего себе, это круто.
1: Три подхода по 10.
0: Слушай, я тут еще искал мотивацию тебе и нашел удивительную. Рекорды. Кстати, я, оказывается, год назад я делал сюжет на телеке про женщину из Челябинской области, которая в 72 года подняла гирю 236 раз.
1: Ой.
0: Гирю, в смысле, вот эту гирю
1: я
0: тяжелую,
1: поняла,
0: большую, да. И сдавала нормы ГТО.
1: Ну, молодец она, вот это хороший рекорд.
0: Да, у нее когда брали комментарии, она говорит: а по спорту? Да мой одноклассник тут по спорту заведует. 72 года, прикинь. Ну, на самом деле, оказалось, что женщина в русских селениях, она там умеет там и сено, и все такое.
1: И коня на скаку.
0: Да-да-да, и семья долгожителей у нее вот поэтому. Всем бы такое здоровье. Да,
1: ну вот, так. Анна написала нам: я работаю маляром, мой рекорд в поклейке обоев составляет около 180 квадратных метров за 8 часов. Это двухкомнатная квартира за день.
0: Воу.
1: Аплодисменты Анне, ну, молодец, это, большая, это серьезно.
0: Аплодисменты, и, пожалуйста, окно закройте, чтобы не пузырилось, да, я правильно сказал? Я не так хорош в этом, но Анна явно нам поможет. Пишите и вы ваши рекорды, какие вы ставили. 8-985-308-996, это наш Макс, давайте рекордное количество сообщений сегодня в день радио и соберем.
2: Радио «Русский хит». Погода.
0: Прекрасная весна продолжается, сейчас плюс 18 за окном в Москве. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет облачно с прояснениями, и после обеда начнутся небольшие дожди. В течение дня температура воздуха до плюс 27.
2: Радио «Русский хит», 99.6 FM.
3: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
2: Только русские, только хиты.

0: Народный русский хит. Ты выбираешь.
1: Ребята, голосование уже завершается. А что за голосование? Конечно же, новинки, которые вы выбираете. И что из этого мы поставим в эфир? Вот и пожалуйста. У нас есть удивительная история, где мы видим, что произошло. Два трека со вчера были на голосовании. И итоги мы тоже расскажем. Но сначала расскажем, какие треки там были.
2: На голосовании были Кая с песней «Желаю тебе» и Аня Покров и «5 утра» с песней «Добро пожаловать в топ». Вы так голосовали активно, угу. Я вижу.
1: Я останавливаю.
2: Останавливай. Стоп. И выбрали своего победителя.
1: Кто же?
2: 79% вы отдали за Каю с песней «Желаю тебе».
1: Поздравляем Каю с этим замечательным событием. Прямо сейчас ее трек «Желаю тебе» прозвучит в эфире «Радио Русский Хит» в шоу «Интерактивность» в самое горячее время. Целиком послушаем, насладимся. Ну и, конечно же, и только вы выбираете треки, которые звучат в «Народном русском хите». Уже в конце часа мы представим вам новинки. И еще послушайте что-нибудь интересное, выберите на завтра. Ну а сегодня в День радио приятно, что Кая вместе с нами с треком «Желаю тебе».
0: Народный русский хит. Победитель голосования. Твой выбор.

0: Реклама.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
4: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Это то, что вам нужно.
7: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: Вадим Дмитриенко, как ты разошелся? А мы сошлись, наоборот, здесь, как и звезды, которые говорят, что сегодня утром все будет хорошо, правда же? Но да. У нас вместо гороскопа будут ваши сообщения, ведь мы читаем именно вас и ориентируемся по вам. 7.35 в Москве, шоу «Интерактивность». Ваши рекорды обсуждаем.
1: А, Тамара написала: «Мое достижение – это мои дети. Я мама пятерых. Угу. Это очень приятные хлопоты и несколько смайликов».
0: О-о-о.
1: Тамара, ну, во-первых, вы чемпион. Давай сразу вот аплодисменты поставим. Это очень серьезное дело. Да, мы вас поздравляем, потому что дети – это очень хорошо, но в то же самое время сложно.
0: Да почему сложно? Если пятеро, то уже могут друг
1: сами,
0: друга воспитывать.
1: Да?
0: Естественно, это сам, коммуна
1: там
0: уже.
1: После третьего уже легко.
0: Самоуправление там у них наступает уже. А, кстати, ребята, уже скоро мы сможем вам подарить кое-что приятное. И это будет набор для белоснежной улыбки. Вашим детям подойдет, вашей маме подойдет, вам тоже вполне себе подойдет. Но нужно будет сразиться с искусственным интеллектом. Звоните прямо сейчас, если хотите забрать. Впереди нейрозвезда.
2: 8-4-9-5-90-90-9-9-6. Шоу «Интерактивность».

0: задам тебе, конечно, вопрос в тему нашего дня. Скажи, есть какие-то у тебя личные рекорды, какие-то достижения, которыми ты готова поделиться, ну и похвастаться, чего уж там?
1: Мне кажется, мое главное достижение, что в ближайшие недели я стану мамой.
0: Я тебя поздравляю, вау! Это же здорово! Ты готова?
1: Я готовлюсь.
2: Это, чувствую, будет сильный рекорд.
0: Слушай, ну, у нас есть вот...
2: У нас есть тоже кое-что, что народилось.
0: Хотела сказать папа, но уже не могу пока такого сказать, потому что не знаю, кого там загадала наша нейросеть. Или это была подсказка?
2: Да, подсказка. Ну, я как будущий отец тоже включу...
0: Чары.
2: Да, включу чары нашей нейросетки. Итак, Лена, готова ли ты услышать историю от первого лица какой-то звезды и догадаться, кто это?
1: Я попробую, максимально постараюсь.
2: Тогда слушай.
3: Привет, вот моя история. Я работал диджеем на радио в 90-е и придумал образ бабушки со скрипучим голосом Зинаиды Кузьминичны. Слушателям нравилось, а я забрал этот образ в юмористическое шоу на телевидении. Там же я придумал и образ накачанного певца, который флиртует со всеми вокруг.
2: Лена, есть ли версии?
1: Ну, первое, что ассоциируется с бабушкой, это Александр Ревва, наверное.
2: А почему?
0: Почему не с дедушкой?
2: А почему?
1: У него же знаменитый образ.
2: Знаменитый образ бабушки?
1: Конечно.
2: Угу. Так, то есть ты выбираешь его?
1: Ну да.
2: Хорошо. Итак, ответ. Давай еще разок скажи.
1: Александр Ревва.
2: Ну, давай проверим.
3: Все верно. Я артист Александр Ревва или просто Артур Пирожков.
2: Да!
0: Ура!
1: Ура!
2: Вот какие классные у него образы. И бабушка у него популярная. И Артур Пирожков. Ну, какой талантливый. И у него еще другие образы есть, между прочим. А все почему? Потому что работал на радио когда-то давным-давно. Лена, мы тебя поздравляем и вручаем тебе твой подарок. Расскажем о нем на правах рекламы. Это набор для белоснежной улыбки от Президент. Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации.
0: Набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую фу кальциум, щетки с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом.
2: Лена, это все тебе. Поздравляем, довольная?
1: Спасибо большое.
2: Наслаждайся, пусть твои зубки будут белыми, ну и, естественно, здоровья малышу желаем мы все вместе. И я, как будущий отец, вот прям вот максимально присоединяюсь к этому событию. Вот поздравляю, вот прям очень понимаю. Все, ребят, завтра у нас будет новая нейрозвезда, а сегодня впереди кое-что очень молниеносное.

0: русский хит. Ты выбираешь.
1: Пора новые треки вам представить. Итак, на голосовании снова уже на завтра, на пятницу. Две новинки, которые еще не звучат в эфире. Погнали.
2: Под номером один у нас Султан Лагучев с песней «Кайфовая».

0: Ну, прекрасная композиция, я считаю. Творчество, кстати, Султана Лагачева относится к кавказскому шансону. Так называют популярный жанр, истоки которого находятся на Кавказе, но слушают его по всей России. Говорят про Султана Лагучева, что он долгое время в искусстве сам для себя оставался непререкаемым авторитетом в этом жанре, но при этом при всем могу сказать, что он очень скромный.
1: Вот так. Ну а под номером 2 сегодня на голосовании Бахти. Клянусь.

0: Бахтияр Меджин Аглы Алиев. Родился, кстати говоря, в Иркутске. Поступил на криминалиста. Да-да, не только Хабибом единым. Отработал вполне себе. Точнее, пока учился, естественно. Внесудебная экспертиза у него специальность. И на одной скучной лекции взял и написал трек, который сделал его уже чуть более популярным. «Ты меня не стоишь» называлась эта работа. Ну а потом началось. И полетел, и уже концерты в Москве, кстати, которые организовывает сам себе с 2011 года. Сейчас выпустил трек «Клянусь», и вот он как раз на голосовании. Друзья, заходите в наши соцсети, голосуйте, и уже завтра, в это самое время, трек, который больше всего наберет ваших голосов, прозвучит в эфире «Радио Розовский хит» в прайм-тайме, в шоу «Интерактивность» в 7:25 целиком.
1: Народный русский хит.

0: Да, уже второй час шоу «Интерактивность» начинается. И, Лена,
1: да.
0: Знаешь «Супернова»?
1: А ну?
0: Тим Кокер может выпить пол-литра воды за 2 секунды.
1: Зачем?
0: Зачем? Ну, не знаю, пить хочет, наверное. Мы сегодня говорим про рекорды.
1: Как чайка, знаешь.
0: Чайка. Чайка может съесть все за секунду, мне кажется.
1: Да-да-да, ты видел эти видео, где она заглатывает огромную рыбу, просто не пережевывая.
0: А я видел, как мужик притворяется спящим и ловит чайку. Это про меня. Вот, в общем, мы сегодня с чайкой сидим и обсуждаем рекорды. А еще в этом часе у нас будет возможность выиграть косметику. Расскажем про семейные каникулы. Это суперпроект наш новый. И, конечно же, поизучаем французский язык.
1: Поизучаем. Ну, а что у нас сегодня у нейросетки?
0: У нее? О, у нее новость, которую, я не знаю, мне кажется, если бы ее человек нашел, он бы был лучшим в моих глазах.
2: Нашла историю в тему. Российский легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне. Он пробежал дистанцию 42,2 километра за 2 часа 8 минут и 8 секунд. Это первый национальный рекорд в марафоне, установленный на территории России более чем за 35 лет.
1: Это действительно рекорд. Поздравляем, конечно.
0: Наше поздравление. И рекорд это всегда хорошо. И, конечно, хорошо, когда эти рекорды ставят у нас наши спортсмены. Владимир Никитин, ты красавчик. Вот что мы хотим сказать.
1: И передаем тебе привет. Молодец.
0: Да. Ну, а про рекорды сегодня будем разговаривать. Может быть, вы, кстати, тоже ездили на Казанский марафон, как многие наши друзья, и там свой личный рекорд поставили. А вообще, рассказывайте любые ваши рекорды, которые вы устанавливали. Может быть, вы тоже можете построить башню из монет за 60 секунд. В общем, пишите номер в Максе 8985-308-996.
3: Интерактивность на радио «Русский хит».

0: противорусский хит.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: На что, Зивертона газуют вовсю. Если не попадаешь в пробку, то тоже можно с утра побыстрее чуть-чуть поехать. Правда же?
1: Конечно,
0: хочется, всегда
1: можно.
0: Хочется, ну, естественно, хочется побыстрее. 8.13 уже в Москве. Мы сегодня говорим про рекорды. Но не только рекорды скорости, но вообще рекорды, которые вы лично устанавливали. Может быть, вы купили больше всех тетрадок в школе к 1 сентября. Кто знает. А может быть, накопили рекордную сумму монетками в 5 лет.
1: Татьяна нам написала прекрасный рекорд, я считаю. Говорит, это мое достижение, а не рекорд. Я поступила в московский вуз из деревни и окончила его с красным дипломом.
0: Молодец, молодец.
1: Вот так.
0: Красный диплом штука такая, знаешь, это вам не ногти отращивать. Что, я сейчас не шучу, Лен.
1: Ты знаешь, что
0: мужик-рекордсмен, его зовут Мелвин Вуд, у него 114 сантиметров длина ногтей.
1: Сколько?
0: Ну, была он установлена рекорд.
1: Сколько?
0: 114. У него общая длина ногтей составляла 9,85
1: метра. Единственный вопрос, который меня интересует, как он в носу ковыряется.
0: Да никак, видимо. Грустит, сидит.
1: Ну, специальный человек, который помогает ему в этом.
0: Да, вот так вот. 9,85 метров. Вот такая вот длина ногтей у чувака. Еще, кстати говоря, вот искал рекорды, искал, и знаешь, тебе говорит о чем-то фамилии Шипенко, Шкаплеров, Пересиль?
1: Говорит.
0: Все знакомое, да?
1: Да.
0: Да, ну, конечно. Это первый космический экипаж, первый фильм, снятый в космосе. Ну, вот этот самый «Вызов», да, если ты смотрела. Очень прикольный, кстати говоря, про врачей, можно так сказать. 12 апреля уже вышел 3 года назад.
1: Вау.
0: Вот, представляешь, тоже очень классная штука. Ребят, какие рекорды у вас? Пишите. Рекорды. Сегодня мы говорим именно про них. Самые мощные события в вашей жизни, которые вы называете рекордами. А может быть, и Книга рекордов назвала рекордами, что очень даже круто. Где вы? Где вы, великие люди? Каждый из вас великий. Пишите, почему. 8985-308-996. Мы в вас верим.
2: Радио «Русский хит». Погода.
0: Сейчас плюс 19 в столице. Можно сказать, температурный рекорд мы сегодня ожидаем. Почему? Потому что сегодня, смотрите, будет облачно с прояснениями. После обеда дождиком польет немножко. А еще в течение дня температура будет плюс 27. Ну, где вы такое видели за последние дни?
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495.

0: Странный иностранный.
1: На радио «Русский хит».
2: Мы продолжаем изучать французский язык. И сегодня, в наш праздник, в день радио, к нам в студию пришел замечательный, прекрасный, синхронный переводчик, преподаватель-носитель французского языка.
3: Брюно Бессон. Бонжур.
4: Бонжур. Бонжур, Лена. Бонжур, Влад.
2: Мы знаем, что вас, месье, тоже можно поздравить, фелисите, с днем радио, поскольку вы когда-то давным-давно что-то на радио делали.
4: Да. Давно.
2: Можете чуть-чуть рассказать, что это было?
4: Ну, я участвовал в серии передач, коротких передач, где рассказывали о смешных, курьезных случаях в жизни каких-то экономических деятелей определенного региона во Франции. И я участвовал в этой передаче, я тоже рассказал какие-то истории. Но это была запись предварительно, да? И потом через много недель вещали вот то, что мы записывали.
3: Ну, получается, коллега.
2: Да.
4: Да, да.
2: Получается, коллега.
4: И потом как-то раз утром одна коллега мне говорит: «О, я тебя услышала на радио сегодня в машине». А, ну вот. Так что, да, маленький опыт был.
2: Тогда notre félicitation.
4: No félicitation.
2: No félicitation.
4: Merci. Merci beaucoup.
3: Ну и нас с тобой тоже
4: félicitation.
3: Félicitation.
2: Лена, mes félicitations à toi.
3: Влад, тебе тоже.
2: Toi aussi?
4: Да, можно еще сказать bonne fête.
2: А, bonne fête.
3: Bonne fête.
4: С праздником.
2: А, давай тогда. Лена, mes félicitations à toi.
3: Влад, bonne fête.
4: Отлично. Сегодня c'est dans la poche. Мы уже проходили с вами два выражения, где слово poche. Карман.
2: Карман.
4: C'est dans la poche. Дело в шляпе.
2: А, дело в кармане.
4: Все готово, все хорошо, да.
2: То есть, вот я помню, что дело в шляпе, это же что-то там...
4: Это еще значит, что легко. Да, мы должны это сделать, c'est dans la poche. Ну, через полчаса все будет готово.
3: Или уже все договорились.
4: Да, тоже все... в этом смысле, да.
3: Понимаешь, у нас с Брюно дело в шляпе, потому что мы с ним договорились, чтобы нам французский преподавал, понимаешь?
2: C'est dans la poche.
3: C'est dans la poche.
2: Все прикарманено. Да. И вуаля. Dans, это внутри, да?
4: C'est. Да, dans, внутри. La poche.
2: La poche. Он женский.
4: Женского рода.
2: А почему карман женского рода?
4: А почему мужской у вас?
3: Потому что все деньги мира женщинам. Понятно?
4: О, кстати, интересное объяснение.
2: Ну, понятно.
3: Шерше ля фам.
4: Да, именно.
2: Вуаля. Да-да. C'est dans la poche.
3: C'est dans la poche.
2: И заходите в наш телеграм-канал «Радио Русский Хит» и изучайте французский вместе с нами. Лина.
3: Влад.
2: C'est dans la poche.
3: C'est dans la poche.
2: Merci, Bruno.
3: Merci.
4: De rien.
1: Странный иностранный. На радио «Русский хит».

0: Семейные каникулы на радио «Русский хит».
1: Куда отправиться с семьей? Конечно же, в увлекательное путешествие. Если ты его еще и выиграешь, семья будет тебе благодарна. Теща скажет, какой ты молодец, а твоя жена будет довольна. Я нормально сформулировал?
2: Идеально. А все потому, что радио «Русский хит» запускает специальный проект «Семейные каникулы». Совместно с партнером мы приготовили приз. Отдых для всей семьи в дворянской усадьбе Масолово в Тульской области с видом на озеро и лесной массив.
1: Да-да, ребят, мы ждем ваших заявок на сайте радио «Русский хит» ruhit.fm. Что нужно сделать? До 10 июня в любой момент, хоть сейчас, вот прямо вот сейчас ты можешь это сделать, не откладывай. Оставить историю про свою семью, ну, точнее, интересный факт. Может быть, у вас есть традиция какая-то, может быть, есть особенность, может быть, у вас все рыжие в семье, например. Или достижение, может быть, вы все вместе бегаете вот Казанский марафон.
2: И вы по-настоящему гордитесь этим достижением? Расскажите нам про это, и самые искренние и трогательные истории прозвучат у нас в эфире. А выбранные авторы автоматически попадут в полуфинал.
1: Да-да, а там уже мы выберем двух финалистов, и их уже вдвоем пригласим в студию радио «Русский хит», где популярный артист лично выберет победителя. Запомнили?
2: Еще раз, что нужно сделать? Прямо сейчас заполняйте заявку на сайте радио «Русский хит» ruhit.fm, указывайте трогательный факт о вашей семье и слушайте эфир. Давайте, друзья.
1: Ждем ваших историй.
0: Семейные каникулы на радио «Русский хит». 18+.
3: Реклама.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
8: 18+. Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
3: Это то, что вам нужно.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495 9.

0: А кто это? Это Лирик здесь на радио «Русский хит». 8.36 уже в Москве. У нас, ребят, тема сегодня рекорды. Ну и, естественно, немножко день радио. Да, Лен, я тебя поздравляю. У тебя первый раз сегодня день радио. И ты очень хорошо выглядишь сегодня. Улыбаешься, радуешься.
1: Спасибо, Влад. Мы сегодня обсуждаем рекорды, достижения. И вот нам Вячеслав написал.
0: Да?
1: Рекорды.
0: Что там?
1: Умею шевелить ушами и достать языком до носа. Я, кстати, тоже умею доставать языком до носа, если кому-то интересно.
0: Так, подождите. Это же что? Языком до носа? Это же... Да, рекорд — это цифры. Да, какого носа? Какой длины нос? Надо же сколько раз достать до носа?
1: Так,
0: да? Нам нужны цифры.
1: Все.
0: Олимпийскому комитету. Книги рекордов нужны цифры.
1: Книги рекордов Смирнова нужны цифры, Вячеслав.
0: Да.
1: Но на самом деле
0: Смирнова.
1: Вячеслав добавил, написал, не считая себя каким-либо выдающимся человеком, но все, чего я добился в жизни, все сделал сам. Есть цель, пусть медленно, но и верно к ней иду. И каждый финиш, каждое достижение цели – это маленький рекорд, маленькая победа. А может быть и не маленький. Вот такой вот философский Вячеслав у нас сегодня.
0: Угу. Что, пора играть нам, наверное? Да, давайте.
1: Давайте.
0: Есть отличный подарок. Это набор косметики. Очень крутой, приятный. И, как же его забрать? Даже не знаю. Может быть, позвонить прямо сейчас в нашу нейробитву, разгадать все и получить подарок себе. Нормальная идея?
1: Отличная идея.
0: Хорошо, придумал. Давайте, звоните.
2: 8-4-9-5-90-90-9-9-6. Шоу «Интерактивность».

0: Стрелку в детстве это самое порвал.
1: Надул. Надул и порвал грелку. Вот это да. Это на самом деле очень серьезное мероприятие, очень сложное.
2: Сложное, да. Да, я согласен. Михаил, вас друзья уже называют, что вы как это, как тузик?
0: Не, тузик наоборот, с другой стороны, как Геракл.
2: А, это серьезно, да. А, кстати говоря, фонтан же вам в Петергофе посвятили, Михаил, да?
0: Который Льву
2: грелку разорвал. В общем, давай послушаем.
1: Михаил, который разорвал Льву грелку. Очень хорошо.
2: Мы сейчас поставим трек, который написала нейросеть. Нужно догадаться, либо что за оригинальный трек был, либо исполнитель оригинального трека. Хорошо?
0: Да.
2: Погнали.

0: Ну, по-моему, все понятно здесь уже. Михаил?
1: Да нет, что-то не все понятно.
0: Ничего страшного. Ну, вообще все банально, на самом деле. Подсказка в том, что все банально. Сегодня какой праздник?
2: У нас с Владом.
0: И у Попова.
1: День рождения.
0: У Попова день рождения, да? Ладно, пусть так будет. Хорошо.
2: Так.
0: А Попов у нас что изобрел?
1: Радио. Так. День радио сегодня.
0: А там кто работают? Ну, кроме
1: предыдущие.
0: Нас. Так, хорошо. Мы уже все ближе и ближе. В этой песне как раз вот про них и поется.
2: А еще помимо ведущих, там есть человек, который...
1: Диджей, диджей.
0: Так. Ну-ка.
1: Мой парень диджей, ту-ту-ту-ту-ту, что-то такое.
0: Мой парень диджей, ту-ту-ту, хорошая песня, мне нравится. Так, версия.
2: Диджей где?
0: Михаил, нам нужен артист, давай кого-нибудь назовем.
1: Ну, диджей Грув, я не знаю.
0: Диджей Грув, ну ладно, это предположим, это диджей Грув с песней «Мой парень диджей ту-ту-ту». Жалко, что неправильный ответ, но как это было красиво. Михаил, просто тебе аплодисменты за настроение. Ты сделал сегодня эту игру. Красавчик. Но жалко, только вот подарок у нас остается. Расскажем о нем на правах рекламы. Это набор косметики от Фелингер.
2: Бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях.
0: Ребята, перестаньте разрывать нам Макс. Лучше дозвонитесь завтра и назовите правильный ответ.

0: Да, уже 8.56, шоу «Интерактивность» просыпается вместе с тобой. Мы раскрыли свои глаза и увидели ваше сообщение на тему рекорды, которые вы ставите.
1: Идеальное сообщение. Я хочу такое же когда-нибудь написать на радио.
0: Ну-ка, что там такое?
1: Марина написала. Я купила квартиру в Москве сама. Очень горжусь собой. Марина, я хочу быть похожей на вас.
0: Марина, все хотят быть похожими именно на тебя. Марина, ты супер. Марина, покажи фотки. Марин, пригласи на новоселье. Марин, а как ты, у тебя так получилось?
1: Не зови Смирнова.
0: А у тебя можно прописаться? В общем, куча вопросов. И теперь это... Где? Дайте мне ее аккаунт. Я хочу посмотреть на этого человека. В глаза я хочу заглянуть. Ребята, в общем, вы тоже пишите, какие рекорды и достижения у вас есть и какие квартиры у вас тоже есть. Мы ждем ваших сообщений. В Максе пишите 8985-308-996. Сегодня говорим про ваши личные рекорды. Если они спортивные и с цифрами, вообще круто. Если они личные и сердцу теплые, тем более хорошо. Пишите.
2: Интерактивность на радио «Русский хит».

0: Да-да, это уже третий час шоу, которое делаете вы. Интерактивность, что ж такое? Вы уже выбрали музыку, вы уже с нами зарубились за косметику и поугадывали песни от нейросетки, но впереди еще больше интересного. И в этом часе вас ждет отличная возможность прямо взять и попеть в прямом эфире. Ай!
1: Ай-яй-яй. А все потому, что мы поиграем в прекрасную игру, которую вы, кстати, очень сильно любите. Спасибо вам за ваши комментарии.
0: Да, и которую вы придумали, собственно.
1: И вы, конечно, придумали, потому что в тест-драйве главное правило – вы придумываете игры.
0: Как и, собственно, во всем шоу «Интерактивность». А здесь помогаем мы, арбитры вот этих ваших мнений, сегодня здесь. Напротив меня моя соведущая девушка, у которой сегодня впервые прорезался первый зубик радиоведущей. Лена Чайка, доброе утро. С первым днем радио тебя в твоей жизни.
1: И мой соведущий Влад Смирнов, который уже родины аксакал.
0: Какая?
1: Ставь себе аплодисменты. Взрослые люди поймут, что это слово значит.
0: Да, ну ладно, тогда мы не будем вызывать Попова, вызовем нашу нейросеть и узнаем, что же она еще приготовила в тему. Тема сегодня – ваши речные рекорды.
2: Нашла скандал в тему. В последнее время все чаще появляются заявления о рекордах, якобы зафиксированных в книге рекордов Гиннесса России. Но на самом деле это фальшивая организация. Официальный процесс регистрации рекордов Гиннесса сложный и требует соответствия строгим международным стандартам. А мошенники просто продают сертификаты.
0: Сейчас, подожди, то есть есть книга рекордов России, есть книга рекордов Гиннесса всемирная, а есть книга рекордов Гиннесса России, которая вранье?
1: Да, получается.
0: Опа.
1: Так.
0: Угу.
1: И ты
0: будьте
1: знаешь,
0: бдительны.
1: Тебе хоть раз хотелось попасть в книгу рекордов Гиннесса?
0: В книгу рекордов Гиннесса России? Нет, потому что это мошенники. А в книгу рекордов Гиннесса, конечно, хотелось.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, любой человек может взять и сделать свою книгу рекордов. Вот книга рекордов Смирнова, например.
0: Да, а я, кстати, серьезно, хочешь, я тебе расскажу историю? У меня есть очень хороший друг.
1: Ты же расскажешь, даже если я не хочу.
0: Кругосветный, естественно. Кругосветный путешественник. Немножко абьюза в эфире. Кругосветный путешественник у меня есть знакомый. Он написал буквально свою книгу, ну, про свои рекорды. И фишка в том, что у них два рекорда. Там пересечение Атлантики без остановки на парусном каком-то там катамаране. Короче, там жесть. Они по-настоящему сделали кругосветку. И их внесли в книгу рекордов России. А в книгу рекордов Гиннесса что-то там, в общем, пошло не так. Может быть, из-за вот этого как раз. И они туда не попали. И я, кстати, вот эту статью сейчас нашел, ему скинул, может быть, они попались на такую же уловку, представляешь?
1: Должны попасть в настоящую, потому
0: да,
1: что рекорды должны быть зафиксированы.
0: Тем более, если рекорды настоящие, такие интересные, как, ну, прикиньте, кругосветка на парусном катамаране. Это вообще-то очень опасно. Ребят, пишите ваши рекорды, какие у вас есть. С удовольствием почитаем номер в Максе 8985-308-996.
3: Шоу «Интерактивность» на радио «Русский хит».

0: 9:15 в Москве. Если вы любите зависать где-нибудь перед работой, во время работы или прочее, мы всегда готовы прийти вам на помощь и позависать вместе с вами. Кстати, Лен,
1: да?
0: Хочешь, тебе рекорд по зависанию сейчас в тему эфира подскажу?
1: Ой, давай.
0: 8:33:43 в 2018 году зависали ребята в аэротрубе. Это был рекорд, установленный в России по свободному парному полету, ну или падению в аэротрубе. Вот, они там тусили, Виктор и Сергей, на протяжении почти 9 часов.
1: Вау.
0: Установили рекорд, позависали это... нормально.
1: Голодные, наверное, были.
0: А может быть, им там прянички подкидывали.
1: Это, я даже не представляю, как это сделать.
0: Ну как, знаешь, как эти братаны бросают друг другу конфетки в рот, чтобы попасть. И вот, наверное, так же им туда закидывали в аэротрубу и пытались попасть в рот.
1: Я думаю, что это нереально. Но, слушай, это крутой рекорд, на самом деле.
0: Да, ребят, мы ждем ваших сообщений, да?
1: Да, давайте, пишите скорее нам сообщения. И мы будем их читать в прямом эфире, потому что скоро они все войдут в аффирмацию.
0: Да-да, ваши личные рекорды. Пишите скорее, будем ждать их с удовольствием. 8-985-308-996. Самый интересный скоро озвучим.
2: Радио «Русский хит». Погода.
0: Ай, жарит как солнце. Плюс 23 градуса сейчас в Москве. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, а после 15 часов возможен небольшой дождь. Польёт, польёт и перестанет. А зато температура в течение дня будет плюс 27 градусов.
2: Радио «Русский хит». 99,6.

0: Мы не убежали от ваших рекордов и разбираем сообщения, прежде чем обратиться к аффирмации. Уже 9.25 в Москве, это шоу интерактивности. Если вы готовы бесконечно долго прыгать, или понимать гирю больше всех раз, или просто съесть самый большой бургер, или, может быть, 60 минут непрерывно играть на балалайке... А почему 60 минут всего рекорд? Не знаю, но самый большой рекорд — это 60 минут почему-то.
1: Ну, потому что пальцы больно.
0: Наверное. Наверное, беспрерывно.
1: Уже.
0: Это вообще беспрерывно. В смысле, может быть, вообще одну и ту же ноту. Кто знает. В общем, ребята, мы сегодня разбираем ваши рекорды. Читаем сообщения. Погнали.
1: Валерия написала: мой рекорд за полтора года — накатать на машине 41 тысячу километров пробега. И это исключительно только по Москве, развозя каждый день троих детей по школам и тренировкам. Каждый день по 6-8 часов за рулем и по 120-150 километров по Москве. Таксисты хотя бы за рабочий день деньги получают. А тут и бензин, и ТО бесконечные за свой счет. Дети — это счастье.
0: Валерия молодец. Вот кого надо в космос отправлять. Мне кажется, Валерия со своими привычками передвигаться столько часов в день долетит до Марса быстрее, чем любая экспедиция.
1: Так, и Даша написала, не знаю, можно ли это назвать рекордами, но в нашей семье я люблю немного отличаться от других членов семьи. Например, мама и сестра сейчас во втором браке, а я в третьем. Первый раз мама родила в 25, сестра в 21, а я в 17. А третий у мамы и у сестры родился в 38, а я рожу в 40.
0: Третьего.
1: Еще гляди, да, еще глядишь и за четвертым пойду. Ну, чтоб не как у всех.
0: Ребята, мы все про детей да про детей. Вот у меня есть личное достижение, которое нам прислал Владимир. Он нам написал вот такую вот длинную очень историю. Чуть-чуть подсократить хочу. Запомнилось мне на всю жизнь достижение. Я, как обычно, занимался спортом в зале, разминался, разрабатывал мышцы, отрабатывал ходьбу без опоры. Владимир самостоятельно передвигаться не может, да, по какой-то причине. И вот он пишет: разрабатывал мышцы и полностью самостоятельно, как обычный человек. Вначале это было тяжело, попытался походить. Я боялся, терял равновесие, падал. Однажды вышел, и все получилось. И я без остановки сделал 1400 шагов вообще без опоры, так как в основном хожу с опорами, палочками. А здесь вдохновился, собрался и сделал это. И стараюсь ходить самостоятельно хотя бы по чуть-чуть в летнее время. Поздравляем Владимира с этим
1: большой
0: достижением.
1: Молодец, да.
0: Красавчик. Тем более преодолевать себя в таких моментах — это очень здорово. Плюс Владимир еще пишет, что проводит время в воде, любит плавать и так далее. А мы любим проводить время с вашими сообщениями, но время-то не резиновое, а аффирмация уже готова.
2: Аффирмация дня.
1: Расслабься, вдохни глубоко и позволь себе почувствовать легкость.
0: Я могу поклеить 180 квадратов обоев за день и при этом не склеиться.
1: Умеешь шевелить ушами, доставать языком до носа и делать вид, что это важные жизненные навыки. И иногда это помогает в переговорах с жизнью.
0: Мой главный спорт — это московские дороги. 150 километров в день, 8 часов за рулем и дети, которые всегда знают, когда именно я расслабляюсь. Олимпийская дисциплина — мама-водитель.
1: У меня 5 детей — это не просто семья, это мой личный рекорд.
0: У меня 5 детей — это не просто семья, это мой личный рекорд.
1: Я поступила в московский вуз из деревни и закончила его с красным дипломом.
0: Я купила квартиру в Москве сама, и теперь могу гордо сидеть на кухне и думать: ну все, официально взрослая, самодостаточная, пойду прыгну в аэротрубу.
1: И если жизнь — это марафон, то я бегу его с детьми, обоями и отличным чувством юмора.
0: Конечно, и всегда самостоятельно добиваюсь самых больших целей. Такая сегодня аффирмация дня, ребята. Всех с днем радио, и ставьте свои большие классные рекорды. Мы вас любим, и мы с вами.
2: Интерактивность на радио «Русский хит».

0: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
4: 18+. Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Но это не последний эфир, уже пятница скоро, но еще не так рано. И зато это последняя игра у нас в шоу «Интерактивность». Мы готовы с вами сразиться. 9:35 в Москве. Звоните прямо сейчас. Куда?
1: А куда? Звоните, звоните нам в тест-драйв, потому что играть мы будем в игру, которую вы предложили. Значит, называется она «Мы начнем», потому что мы начнем с Владом, а вы продолжите. Все очень просто. Нужно будет допеть песню.
0: Знаешь, я бы как это назвал? Вокальный падл. Ты делаешь подачу такая, пым, а тебе ее отбивают.
1: А мне ее пым отбивают.
0: Да, ну, правда, не пым, а пым-пым-пым почему-то. Нужно же несколько строчек желательно спеть. Ребят, главное не вокальные данные, правильно же?
1: Да, главное желание и дозвониться.
0: И настроение. Ребят, звоните прямо сейчас. У нас есть два билета на музыкальную игру. Кстати, вы сможете их заполучить, если победите. Так что музыка нас, как говорится, ну, сами поняли.
2: 8-4-9-5-90-90-9-9-6. Шоу «Интерактивность».

0: Тест-драйв. Тест-драйв. На радио «Русский хит».
1: 9 часов и 41 минута в Москве. Мы готовы играть вместе с вами. У нас есть подарок, 2 билета на музыкальную игру. А дозвонилась к нам Екатерина из города Реутов. Кать, привет.
2: Доброе утро. Всем здравствуйте.
3: Я смотрю, ты уже бодрая, заведенная и распетая.
2: Это постараемся.
3: Ну что, все очень просто. Я тебе, значит, буду начинать петь песню, а ты продолжать. Готова?
2: Будем стараться.
1: Супер! Итак, напомним, что сегодня у нас песня, как всегда, интересная и особенная. Известная невероятно. Звучит в эфире радио «Русский хит». И сегодня это трек от Юлианы Карауловой «100 сердец». Итак, сейчас, как только чайка начнет петь, тебе, Катя, нужно будет подхватить и допеть акапелла. Все, поехали, да? Готово?
2: Пробуем.
1: Давай. Лена, погнали.
3: 100 сердец чужой любви.
2: Мне не нужны, не нужна лишь твоя родная. Боль на сердце, нет любви, ты не молчи. Я жила на пороге рая.
1: Браво! Хорошо! Вместе с Юлианой Карауловой.
2: Но мне помогли.
1: Молодцы, молодцы, девчонки, вы справились.
3: Все получилось отлично.
1: Мы поздравляем тебя. Это замечательное достижение, Катя. Ты хорошо спела, ну а мы вручаем тебе твой подарок. И это, между прочим, 2 билета на игру. Давай расскажем. Это подарок от Drive Games. 2 билета на игру музыкальная «Драйв Лото» в Москве.
3: Любимые хиты, призы и море эмоций.
1: Это все твое. Забирай. Поздравляем тебя.
2: Супер, начало дня.
1: Да, прекрасное начало дня. Петь вместе весело и классно. А еще, кстати говоря, завтра в это же самое время у нас будет кое-что музыкальное, но кое-что другое музыкальное, веселое и немножечко тестостероновое.
3: Ой, вот. Это пока что секрет, но у нас для вас точно сюрприз на пятницу.
1: Почти раз.

0: Больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Это то, что вам нужно.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой? То не отхожу от холодильника. В темноте он вместо светильника. То весело без ясно.

0: Да, никак не разлюбить радио. Сегодня Джонни вот только что спел нам все самое лучшее. Мы рады вместе с тобой этот четверг встретить, конечно, в день радио, его отмечать. И еще мы, естественно, в шоу «Интерактивность» на радио «Русский хит» уже в 9.53. Ждем, когда все закончится наше утро, все проснутся и встретят Юру Самарина, правда же?
1: Правда.
0: Да, но не просто так. Мы не отпустим вас без интересной новости, да, от Лены Чайки, да?
1: Да. Значит, Смирнов, это для тебя и для всех пап.
0: Ну-ка.
1: Паспорт отца предложили вручать мужчинам после рождения ребенка. Паспорт отца – это документ, где перечисляются муниципальные, региональные и федеральные льготы, полезные информации о здоровье, воспитании ребенка, о поддержке супруги после родов. Так что... Вот это, знаете, победный рок Смирнова.
0: Это такси вызвал до роддома.
1: Собственно, представляете, давай аплодисменты поставим. Мне кажется, это прекрасная инициатива.
0: Инициатива замечательная, чтобы... Ладно, лишним не будет, вот так. Документы лишними не бывают, пусть лежат, да?
1: Я полностью согласна,
0: а потом
1: да.
0: Нужно будет копию, заверенную у нотариуса, еще принести в 10 кабинетов.
1: Чтобы каждый папа доставал из широких штанин паспорт отца.
0: Да, и не забывайте брать его с собой. Ребята, всем хорошего настроения, чтобы у вас все случалось. А если вы станете отцом, то радуйтесь вместе с нами. Влад Смирнов.
1: Лен Чайка.
0: Звучит странно. Пока-пока.
1: Пока.
2: Шоу «Интерактивность» на радио «Русский хит».

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: не хотел, это Holiday Boy на радио «Русский хит». Хотим и выигрываем суперподарки в нашей игре, где уже больше месяца пытаемся разгадать тайну его.
1: Вредный звук!
0: Да, что ж мы записали-то? Давай еще раз послушаем, а сразу после я буду готов принять твой звонок и сыграть с тобой в игру. Итак, 3, 2, 1, пожалуйста. Восемь, четыре, девять, пять, девяносто, девяносто, девяносто, девять и шесть. Набирай прямо сейчас, если опередишь всех, то ты в игре. На кону, между прочим, электрочайник. Желаю удачи и жду тебя.
2: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925. 5 33 17.

0: Это радио «Русский хит».
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Я ваш фанат.
1: Браво, Пашков, группа «Градусы». Давай, Катюша.
2: Немного волнительно, очень рада, конечно, с вами встретиться вживую. Никогда не могла себе представить, что я росла вот на ваших песнях и буду с вами вот сейчас разговаривать.
3: Тебе 22, значит, ты где-то с 4 лет растешь, да? Где-то примерно с 4 лет.
0: Задать свой вопрос артисту в студии «Радио Русский Хит» можешь и ты. Заполняй заявку на сайте ruhit.fm и жди звонка.
4: Я ваш фанат. Ваш фанат.
0: Последний четверг месяца в 19 часов. Повтор в субботу в 10:00. Подробности на сайте ruhit.fm. 18+.
5: Реклама.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Это то, что вам нужно.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
10: Я не зелен.

0: Это DJ Smash на радио «Русский хит» Бэмби.
1: Вредный звук.
0: Прямо сейчас мы пытаемся разгадать тайну вредного звука вместе с Александром из Москвы, который быстрее всех дозвонился. Привет, Саша, доброе утро тебе.
2: Всем привет.
0: Скажи,
2: всем
0: как
2: привет.
0: Тебе погода, как ты относишься к жаре вообще в целом, хорошо ли переносишь?
2: Ой, погода вообще отличная, жара — это всегда хорошо.
0: Согласен.
2: Было очень холодно, теперь очень тепло.
0: Да, в этом всем мы живем уже достаточно давно, да, в связи с глобальным потеплением, да, мы постоянно из зимы в лето и обратно. Да, я с тобой абсолютно согласен, действительно нужно наслаждаться теплой погодой, потому что потом опять холодно будет, это уж такой закон подлости. Ладно, теперь вредный звук, вот где действительно тоже, функционирует закон подлости, потому что уже больше месяца пытаемся разгадать, ничего не получается, и вся надежда на тебя и твой прекрасный слух. Готов слушать вредный звук?
2: Готов.
0: Все, начинаем. Давай, раз, два, три. Вот сейчас нам Александр из Москвы расскажет, что он обо всем этом думает. Конечно, желательно в цензурном формате, да?
2: Ну, цензурных слов осталось уже мало. В связи с тем, как давно этот звук уже...
0: Да, есть такое.
2: Уже немножечко раздражает даже. Хотя говорить, что это приятный звук, но уже...
0: Ну да, есть такое. Но, слушай, подсказки есть. И в эфире озвучивались, да. И если ты следишь за развитием событий, мы потихоньку отсеиваем много версий, в том числе слишком сложных. И в соцсетях у нас есть тоже подсказки. Итак.
2: Да, конечно, смотрел. Были у меня версии, про микрофоны. И не одна уже, даже в прямом эфире мы с вами пытались ее попробовать.
0: Да, я воспроизводил даже, да.
2: Но не буду я. Попробую еще с микрофоном, да, наверное, крайнюю уже версию. Я думаю, что вы протираете микрофон салфеткой, то есть. Ну, какой-то, да.
0: Протираем микрофон специальной салфеткой для техники, да, например?
2: Ну, да. Угу. Мониторы, которые что-то такое. Вот.
0: Да, смотри, ты имеешь в виду в данном случае, мы снимаем ветрозащиту, да, и протираем вот этот металлический корпус, который, да.
2: Угу.
0: Абсолютно нормальная ситуация, да, действительно. Мы периодически все протираем, что у нас здесь есть, специальными салфетками. Да, и так, это твоя версия, и все, да, пока, то есть, как бы, еще что-то есть припасено, может быть, или это основная версия?
2: Есть, конечно, есть, оставим это
0: на потом.
2: Вдруг неправильно.
0: Хорошо, давай сейчас узнаем все-таки, а вдруг это оно, а? Ну, может, наконец-таки закончится вся эта эпопея с вредным звуком нашим записанным.

0: командой, потому что я как сообщу, что надо звонить, сразу же надо набирать номер прямого эфира 8495-90-90-96.
1: Реклама.
2: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-9.

0: Радио «Русский хит». Только русские.
1: Только русские.
0: Только хиты.
1: Только хиты.
2: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

Феникс, это Beowulf на радио «Русский хит». Мы можем сделать твой отпуск невероятно классно. Мы уже запустили спецпроект «Семейные каникулы». Ждем твоих заявок на сайте ruhit.fm. Напоминаю, что приз в этом году — это отдых для тебя и твоей семьи в дворянской усадьбе Масоловых в Тульской области с видом на озеро и лесной массив. Чтобы принять участие и победить, достаточно всего лишь зайти на наш сайт и в своей заявке рассказать интересные факты о своей семье, традиции, особенности, достижения, чем вы по-настоящему гордитесь. Обязательно все отправляй как можно скорее, и уже летом мы будем подводить итоги и, собственно, вручим суперприз – отдых в невероятно красивой дворянской усадьбе Масоловых в Тульской области. Подробности там же на нашем сайте ruhit.fm.

0: Ко мне присоединяется Наталья из Москвы, которая продолжает изучать радиооборудование. Так ведь, Наташа, привет.
1: Верно, здрасте.
0: Сначала послушаем вредный звук, сразу после поговорим. Да, пожалуйста.
1: Компрессор. Ну, так как понимаю, что вот на столе лежит такая маленькая коробочка, куда что-то подключается, и он регулирует уже какие-то громкости или там, ну, не знаю, для чего он именно, но написано, что на радиостанции должен
0: есть такое.
1: Компрессор.
0: Да, у нас есть такое, вот. Да, действительно есть такое.
1: И он издает шум.
0: Да.
1: Если поднести к нему близко телефон.
0: Давай узнаем, да? Ответила ли ты правильно? Узнаем?
1: Угу. Конечно.
0: Мимо. Наташ, ты, безусловно, молодец. Дозваниваешься в эфир, озвучиваешь версии оригинальные, интересные. Тебе аплодисменты, безусловно.
2: Вредный звук можешь отгадать именно ты.
3: Слушай по будням с 10 до 13 часов.
2: На радио «Русский хит».
4: 18+.
3: Реклама.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Это то, что вам нужно.
4: Реклама на радио «Русский хит». 8495

0: с историей.
1: В октябре 2023-го Зиверт представила трек, который стал идеальным сочетанием диско, френч-хауса и русской поп-музыки. «Бери и беги» — история, сочиненная, записанная на Бали, первый куплет которого Юлия Зиверт сочинил практически фристайлом. Да, а сингл попал на пластинку «В мире веселых» и оказался невероятно успешным. Слушаем его прямо сейчас. Зиверт, «Бери и беги» на радио «Русский хит».

0: Это Мэри Гу на радио «Русский хит» заново.
1: Вредный звук.
0: И опять снова пытаемся его разгадать и забрать суперприз электрочайника. Так, прямо сейчас слушаем внимательно. 3, 2, 1. Звони 8-495-90-90-99-6, чтобы прямо сейчас оказаться первым и попасть в игру.
2: Реклама.
3: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.

0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
4: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции «Психологист. Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
3: 18+.
5: Это то, что вам нужно.
6: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
7: Давай станцуем вместе этот последний танец, и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Ко мне присоединяется Наталья из Анапы. Быстрее всех дозвонилась и попытает удачу во вредном звуке. Здравствуй, Наталья. Добрый день.
1: Привет.
0: Да, скажи, пожалуйста, как настроение, как погода в Анапе? Начался ли пляжный сезон или пока рано, кстати говоря, для Краснодарского края уже в мае купаться? Или можно?
1: Рано. Тепло пришло только вот вчера, потеплело. Плюс 6.
0: Да, я, кстати говоря, в конце апреля был в Сочи, и было очень холодно, прям вот практически как в Москве в те дни. И меня это несколько удивило, потому что мне казалось, должно было быть плюс 20, а было где-то плюс 8, плюс 10, вот так вот.
1: Да, этом году обошло.
0: Да, к сожалению. Ну ничего, надеюсь, что погода обязательно наладится, как наши дела с во вредном звуке. Сейчас ты его послушаешь еще раз, сразу после, я выслушаю тебя очень внимательно, надеюсь, дашь правильный ответ. Готово?
1: Да.
0: Все, поехали, раз, два... Три. Начали.

0: Итак, Наталья нам сейчас расскажет, что она там придумала интересного.
1: Ну, я так думаю. Но в студии же у вас есть стулья.
0: Есть
1: я
0: такое.
1: Думаю, что это звук колесиков на стуле. Как? Либо вы его двигаете, стул, либо крутите это колесико.
0: Ну, а что конкретно мы делаем-то? Нужно что-то одно, а?
1: Ну,
0: Наталья.
1: Катайтесь на стул. Ну, катайте стул. Это звук колесиков, двигающихся по полу.
0: Вот это я люблю, потому что у меня бывает момент, когда я немножко такой, так, я вроде уже все сделал, и вообще делать нечего. И, ну, хочу покататься на стульчике, да? Почему нет? Вот. По ковролину именно, да? Ты думаешь, по ковролину?
1: Ну, возможно. Я просто не знаю, какое у вас там покрытие.
0: Ковролин. Специальный ковролин, который обрабатывается еще и антистатиком, да, чтобы током не биться.
1: Угу.
0: Вот, все схвачено,
1: я
0: что
1: думала,
0: называется.
1: Я думаю, колесики хорошо катались.
0: Колесики катаются по ковролину, правильно?
1: Ну, да.
0: Все, ответ Натальи именно таков. Да, интересно, конечно, потому что вот до стульев вроде как не добирались еще. Я не помню такой версии. А между прочим, Наталья, ты ловила вообще подсказки в эфире и в наших соцсетях?
1: Ну да.
0: Да.
1: Без этого не могут ведущие. Они же не могут
0: без стула
1: эфир вести стоя.
0: Можно, можно. Но, да, действительно, что это, наверное, не очень удобно. Вот. Это да.
1: Ну да.
0: Но так-то да. То есть смотри, если мы исходим из того, что без этого не обходим, мы не обходимся в принципе, да, мы именно команда «Радио Русский Хит», то действительно стулья подходят, потому что мы все пользуемся стульями, особенно когда гости приходят, там, не знаю, группа Five Star Family, например, то, разумеется, нужно на всех стулья, да, 3 штуки. Вот.
1: Да.
0: Так что, в общем-то, да. В общем-то, да, безусловно. Но если что, можно без стульев и обойтись. Можно и стоя вещать.
1: Ну, можно, вот. Да.
0: Это так.
1: Но это неудобно.
0: Отступление. Ну да, да, скорее да. Итак, я принимаю твой ответ. Сейчас узнаем, правильно он или нет. Вот так вот, да. Никаких стульев, увы, к сожалению. Наташа, ты там расстраиваешься, да?
1: Нет.
0: Уже уходишь
1: я ожидала,
0: уже.
1: Что-то не так.
0: Что-то не так, то есть было предчувствие, верно?
1: Да.
0: Вот она, женская интуиция, мне кажется, сработала. Ну, ты могла поменять версию, кстати, в последний момент. Вот, если что, на будущее, имея в виду, да.
1: Угу.
0: Аплодисменты тебе, конечно, пожелание вернуться. Снова интересная версия, а главное, правильный. Вредный звук продолжится уже завтра с 10 часов утра по Москве. Ну, надеюсь, в концу недели-то точно будет дан правильный ответ. Я-то знаю, как все любят выигрывать у Руслана Полянского. Именно он завтра у нас во вредном звуке будет командовать. Так что продолжаем уже завтра, не пропусти.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: призываю всех соблюдать правила дорожного движения, но непременно всегда газ в пол. Это во всех случаях, что касается твоей жизни, да, нужно обязательно добиваться успехов, как велит Зиверт в своем новом русском хите «Газ». Далее обязательно расскажу о нашем супер-мега-проекте «Семейные каникулы». Прежде послушаем группу «5 утра», а также Филатова, КРС и диджея Грува с треком «Счастье есть».
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: А прямо сейчас о ситуации за окном в столице, где, кажется, скоро начнется дождь и, может быть, даже с грозой. Пока что плюс 29 и переменно облачно, по данным Яндекс.Погоды. После осадков, которые ожидаются в ближайшее время, похолодает до плюс 20. Завтра небольшой дождь и плюс 16 в середине дня.
1: Реклама.
2: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317. Радио «Русский».

0: Семейные каникулы на радио «Русский хит».
1: Наш ежегодный, уже ставший традицией мегапроект «Семейные каникулы» стартовал. Отдыхать нужно непременно всем. Считаем мы, и думаю, ты согласен на все 100%. Если жаждешь заслуженного, классного отпуска, от радио «Русский хит» рассказываю, что делать. Отправляй заявку на участие в проекте «Семейные каникулы» на сайте ruhit.fm. Поторопись, если действительно хочешь отправиться на отдых, между прочим, в дворянской усадьбе Масоловых в Тульской области с видом на озеро и лес. Расскажи о себе, о своей семье, какие у вас есть традиции, достижения, которыми вы гордитесь, и, конечно, о своих домочадцах, да, кто чем вообще у вас отличается. Все ждем на сайте ruhit.fm как можно быстрее. Желаю удачи и, конечно, жду твою заявку уже сегодня.
0: Семейные каникулы на радио «Русский хит». 18+.
2: Реклама.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая. 22.00. Ночи. Для лиц старше 16 лет.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Шаман.
8: Это любовь.
7: Стас Михайлов.
9: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Это то, что вам нужно.
4: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
5: Я не зелен.

0: Хит с историей.
1: В 2022 году Джонни выпустил трек «Титры», который уже спустя 3 месяца после выпуска набрал около 30 миллионов просмотров на видеохостингах. Еще, кстати, песня доминировала в рейтингах лучших песен того года, по мнению подписчиков самых разных сообществ во всех соцсетях. И, разумеется, это один из главных хитов Джонни за последние годы. Мы его любим и слушаем буквально каждый день здесь на радио «Русский хит». Так, Джонни, «Титры» прямо сейчас.

0: Айовый трек РПП, новинка эфира только что на радио «Русский хит», за который можно и нужно проголосовать на сайте ruhit.fm, чтобы этот трек попал в двадцатку, то в двадцатку нашего чарта «Самый русский хит». Итоги уже завтра в 16:00 по Москве, еще и видеоверсия будет на телеканале «Бридж русский хит» в 20:00 по Москве тоже завтра, так что обязательно заходи, голосуй прямо сейчас и не пропусти завтра итоги в чарте «Самый русский хит».
1: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Реклама на радио «Русский хит». 84959.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Пора отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
0: Подробности на сайте ruhit.fm. 18+.
2: Реклама.
3: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru. 18+.
2: Это то, что вам нужно.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495.

мимо меня, Филат Фикерас на радио «Русский хит». Летят года, летят минуты, музыка остается на радио «Русский хит». Еще больше классных треков далее, а еще игра «Шестое чувство». Ну а я, Юр Самарин, остаюсь с тобой ментально, физически же буду завтра днем в 3 часа по Москве. Пока, до встречи!

хотел. Это Holiday Boy на радио «Русский хит». По уверениям синоптиков, сегодня последний день летней жары, и уже завтра все изменится. Вот даже интересно, какие еще сюрпризы подкинет нам весна. Ждем и не пропускаем важное. Вы выиграете отпуск за наш счет в нашей суперакции «Семейные каникулы». Скоро будут новые подробности. Будьте здесь обязательно. И также сегодня мы вместе финалим игровую неделю в шестом чувстве. Вчера вы изобрали мультиварку. Суперприз сегодняшнего дня. Мощная акустическая система. Не пропустите. Меня зовут Руслан Полянский. Привет всем присутствующим.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая. В 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
3: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
8: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: «Далеко». Это группа «Республика» на радио «Русский хит».
1: Хит с историей.
0: Сегодня мы с вами заценим историю большого успеха, который настиг братьев Заситкевич именно тогда, когда они перестали гнаться за чужими ожиданиями. Если кто-то вдруг не знает, я про группу «Добро». Работа над их первой гиперуспешной песней началась задолго до ее официального релиза. И по словам участников группы Михаила и Ивана, написание трека было для них очень личным процессом. Ребята просто решили, что хотят передать в песне атмосферу своего двора, того места, где они выросли. И им была важна вот эта самая узнаваемая, родная для многих дворовая романтика. И вот здесь парни 100% попали в десятку, и сразу о них узнала вся страна. Группа «Добро» прямо сейчас на радио «Русский хит». «Юность».
1: Хит с историей.

Егор Крид, Артик и Асина, радио «Русский хит Карма». И ваши старания 100% оценит и поощрит каждого, кто внимательно следит за эфиром, учится на чужих ошибках и играет в шестое чувство. Уже в следующем часе у каждого из вас будет возможность проникнуть в прямой эфир и выиграть топ-приз. На кону у нас мощная акустическая система. Оставайтесь, чтобы не пропустить раунд. Меня зовут Руслан Полянский. Хорошего вечера всем.

0: Сегодня играет в эфире Елена из Москвы.
1: Добрый день.
0: Лена, ключевое слово. Гараж.
1: Инструменты, отвертка, так. Машина, подъемник.
0: Подъемник, так.
1: Домкрат.
0: Хорошо.
1: Огнетушитель.
0: Все, время вышло. А вы молодец. Среди ваших вариантов был правильный ответ. Согласно правилам, прямо сейчас вы задаете один наводящий вопрос. Я отвечу коротко, да или нет.
1: Этим поднимают машину?
0: Нет.
1: Огнетушитель.
0: Итак, вы даете окончательный ответ. И в черной комнате у нас сегодня огнетушитель. Правильно?
1: Да.
0: Это случилось! Наконец-то! Лена, я не верю своим ушам, глазам, ничему сейчас. Ваша интуиция на самом запредельном и высоченном уровне. Это абсолютно правильный ответ. Да, у нас сегодня в черной комнате огнетушитель. Я вас поздравляю! Радио
1: Спасибо
0: «Русский
1: большое.
0: Хит» дарит вам навороченную, крутую пароварку, мультиварку, йогуртницу, 3 в 1.
1: Спасибо большое.
0: Молодчина.
2: До следующей игры осталось меньше часа.
3: Шестое чувство.
2: На радио «Русский хит».
3: 18+.
4: Реклама.
5: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции «Психологист. Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
6: 18+.
4: Это то, что вам нужно.
3: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
8: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: радио.
1: Радио «Русский хит».
2: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Джиган, не лето, Локдог на радио «Русский хит» дорого. И мы, вообще-то, на подарках для вас не экономим вообще ни разу. В розыгрыше сейчас, в нашем шестом чувстве, крутая, мощная акустическая система, и она будет вашей, если не пропустите раунд. Оставайтесь здесь. Радио «Русский
1: хит». Реклама. Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: Феникс, это Беарвульф на радио «Русский хит». Итак, за несколько минут до старта шестого чувства напоминаю. Вся страна одновременно с участником играет в мессенджере «Макс». Сегодня в розыгрыше у нас мощная акустическая система. Уже скоро начинаем. Оставайтесь, меня зовут Руслан Полянский. Всем без исключений желаю удачи.
1: Радио «Русский хит».
2: Радио «Русский хит». Погода.
0: В данный момент в Москве плюс 25, ночью будет плюс 13, завтра похолодание. По данным Яндекс.Погоды до плюс 15 днем. Переменная облачность, ожидаются осадки, ветер северный 3,7 метров в секунду.
2: Радио «Русский хит» 99.6 FM.
3: Я перепутала, думала, что
2: русские, только хиты.

больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Филатов, Кэрос, Диджей Грув на Радио Русский Хит. Счастье есть. И у меня сегодня будет, если вы мне организуете две победы подряд в шестом чувстве. Это же просто, и займемся делом мы прямо сейчас. Напомню правила, вам нужно угадать, что или кто находится в черной комнате. Я даю вам ключевое слово, вы набрасываете варианты ассоциации к нему за 15 секунд. Если среди них прозвучит правильный ответ, задаете один наводящий вопрос и даете окончательный ответ. Если же среди ваших вариантов не будет верного, я дам свои 4 штуки, и среди них точно будет правильный ответ. Полагаясь на свою интуицию, вам нужно дать ответ, не задавая вопросов. Такие условия. Угадывайте, получайте суперприз. Сегодняшнего дня это мощная акустическая система. Играет сегодня Александр из Москвы, который вчера в Максе обыграл всех. Саша, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер всем.
0: Александр, у нас очень давно не было несколько побед подряд. Давайте сделаем хотя бы две.
1: Давайте, я с удовольствием.
0: А вчера, кстати, ушла от нас мультиварка, а вот сегодня вам достается мощная акустическая система. Вы рады этому, я надеюсь?
1: Да.
0: Или
1: да,
0: хотели бы больше мультиварку, поэкспериментировать с ней?
1: Нет, пусть вчера же девушка была, ей мультиварка, а мне давайте акустическая система больше подходит.
0: Нормальный пацанский подход, я поддерживаю. Итак, Александр, прежде чем мы с вами начнем, я напомню всей стране, чтобы попасть в прямой эфир, вам необходимо угадать, что сегодня спрятано у нас в черной комнате, и первым прислать свой ответ в Максе на номер 8-908-85-308-99-6. Именно это вчера сделал Александр. Был быстрее всех. И вот он, звезда эфира, и сейчас заберет еще один суперприз. Итак, Александр, вы готовы?
1: Готов.
0: Погнали. Александр, какой сегодня праздник, знаете?
1: Праздник тепла.
0: Ключевое слово — день радио. 15 секунд.
1: Микрофон, наушники, микшерный пульт, что там еще, антенна, радиоприемник, катушка Теслы.
0: Молодцом. Все. Александр, время вышло. А вы как будто подготовились. Но вы не знали, да, что сегодня?
1: Слышали? Говорили,
0: ну,
1: да.
0: Что, мы зададим такую ключевую слово, тему вы не подозревали.
1: Да.
0: Ну, тогда играли вы мастерски. При всем при этом среди ваших вариантов не было правильного ответа. Сейчас я дам свои заготовленные заранее 4 штуки. Вам нужно будет угадать. Готовы?
1: Готов.
0: Шашлык, провод, антенна, Попов. Вот видите, даже ваш тезка здесь, Александр Попов, который изобрел радио.
1: Ну, Попова, наверное, будет сложно положить в черную комнату.
0: Вы не думайте об этом. Давайте без подробностей. Так.
1: Антенну я говорил, день радио, так, шашлык и...
0: Александр, а чей голос я слышу? Кто вам там подсказывает?
1: Теща.
0: Понятно. Она специалист по радио. Так, хорошо.
1: Ну, немножечко, да. Так, еще раз там от антенны говорил, шашлык, Попов и...
0: И провод. Выбирайте.
1: Провод. Давайте шашлык будет.
0: Шашлык!
1: Да, правильно.
0: Ну, я вот тоже всеми руками, если честно, за шашлык, потому что день радио всегда выпадает на майские праздники. Нет-нет, да и в будни сейчас большинство жарит шашлык. Ну, а во-вторых, чего бы не отметить день радио шашлыком, правда?
1: Ну да, праздник.
0: Ну вот, и я же говорил... 100 раз! Давайте это сделаем! Но мы делали, конечно. Но положили мы сегодня в черную комнату, Александра, не шашлык. Вы продули, а у нас сегодня в черной комнате обычный кусок, представьте себе, провода. По которым, между прочим, от пульта, который вы упоминали, и вот к вам в приемник, в приложение, везде и всюду, идет наш сигнальчик. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а изначально именно по проводам нас слышат люди с вами. Вот такие дела.
1: Да?
0: Александр, я благодарю вас за участие. Спасибо. Так или иначе, вы крутой, и вчера вас интуиция не подвела, вот сегодня немного подвела. Играйте обязательно еще, желаю вам удачи. Так, сотворение, что-то нереальное, как обычно, происходит в Максе. Сейчас я все распутаю, везде совсем разберусь, и победитель Макси будет объявлен буквально через несколько минут, а мощная акустическая система пока остается у меня.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Ольга Зарубина.
6: В теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу.
5: Сергей Лазарев.
4: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
0: Это то, что вам нужно.
3: Реклама на радио «Русский хит». 84959.

0: Пятница, это группа «Пицца» на радио «Русский хит». Александр из Москвы только что отличился у нас в эфире, в шестом чувстве играл как профи, но промазал и остался, к сожалению, без подарка. Что мы имеем, то приз — мощная акустическая система у меня. Забирайте, пожалуйста, я не против, в следующем раунде. А в «Максе» сегодня побеждает Елена из Москвы, поздравляю. В общем, продолжение следует, оставайтесь. Радио «Русский
1: хит». Пробки в Москве.
0: По данным Яндекса, 4 балла сейчас в Москве. Немного тормозит внешняя сторона Садового кольца от площади Курского вокзала до первого Коптельского переулка. На этом участке потеряете 10 минут. Еще не едет МКАД, внутренняя сторона от 99-го километра и до шоссе энтузиастов. Здесь придется потолкаться 40 минут. И также стоит Носовихинское шоссе от Пролетарской улицы. Здесь пробка на 5 километров, еле едет. Встрянете на 2 часа.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам. В небо глядел.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

следующий хит. Мэри Гу.

0: Итого, появляется подозрение, что разбитую чашу можно все-таки склеить. Главное, клей подобрать правильно и заново. Это Мэри Гу на Радио Русский Хит.
1: Радио Русский Хит. Погода.
0: Зима близко. Сейчас в Москве плюс 25, ночью будет плюс 13, завтра, по данным Яндекс.Погоды, скромненько, до плюс 15. Днем переменная облачность, ожидаются осадки, ветер противный, северный, 3,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке.
3: 0+.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-9.

0: Филатов и Керес на радио «Русский хит». Иногда, всегда люди мечтают об отпуске, а мы делаем так, что мечты сбываются.
1: Семейные каникулы на радио «Русский хит».
0: Напоминаю о важном, радио «Русский хит» дарит вам и вашей семье возможность отправиться, представьте себе, в старинную дворянскую усадьбу Масоловы в Тульской области, где вас ждет отличный отдых с шикарными видами на озеро и лес. Ну, мечта же. Спешите заявить о своем участии, заполняйте заявку прямо сейчас на radioruskihit.fm. Обязательно поделитесь интересным фактом о вашей семье и очень внимательно следите за эфиром.
1: Семейные каникулы на радио «Русский хит». 18+.
2: Реклама.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити. Проверим все. С 12 мая. В 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
2: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
7: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Есть у меня ощущение, что кукла надоест гораздо быстрее, чем самодовольная пантера. Но и пантеры, согласитесь, бывают разными. И если разумная, то считай, повезло. А если просто агрессивная, то да, лучше все-таки кукла. Кукла — это Артик и Асти на Радио Русский Хит.
1: Пробки в Москве.
0: По данным Яндекса, 5 баллов сейчас в Москве. Тормозит внешняя сторона Садового кольца от Верхней Сыромятнической улицы до проспекта Мира. На этом участке зависнете на 15 минут. Еще не едет улица Свободы от улицы Фомичевой до Планерной улицы. Здесь придется позалипать 25 минут. И также стоит Рублево-Успенское шоссе от моста и до Ильинского шоссе. Здесь тряните на 35 минут. Терпения и хорошей дороги всем.
1: Реклама.
2: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: Весна на радио «Русский хит».
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: РПП — это Айована. Радио «Русский хит». Кто желает, чтобы русских хитов было еще больше? Да все желают, и таких у нас много. Очень. И никогда, хочу заметить, не закончится. Скоро здесь же NU, Полина Гагарина, МОД, Ваня Дмитриенко и даже Серябкина. Наслаждайтесь.
1: Радио «Русский хит».
2: Радио «Русский хит». Погода.
0: Идет похолодание. Сейчас в Москве хорошо, плюс 24, ночью будет плюс 13. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, гораздо холоднее, чем сегодня, до плюс 15. Днем переменная облачность, ожидаются осадки, ветер северный 3,7 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Это то, что вам нужно.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции «Психологист. Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
3: 18+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
8: Я не зелен.

0: «Я так тебя люблю». Это NU на радио «Русский хит». Александр из Москвы сегодня у нас отличился в прямом эфире в шестом чувстве. Играл как настоящий мастер своего дела, но в итоге промазал и остался, к сожалению, без подарка. Что мы имеем на этот момент? То приз — мощная акустическая система — осталась у меня. И, пожалуйста, будьте добры, забирайте, не стесняйтесь, в следующем раунде. Продолжение следует, не пропустите. Руслан Полянский, пока, до завтра.
1: Пробки в Москве.
0: По данным Яндекса, 3 балла сейчас в Москве. Притормаживает внешняя сторона Садового кольца от метро Парк Культуры до Дубининской улицы. На этом участке потеряете 10 минут. Еще не едет улица Свободы от улицы Фомичевой до Планерной улицы. Здесь придется потолкаться 20 минут. И также неслабо стоит на Савихинское шоссе от Бисеровского и до Восточного. В этом месте рискуете зависнуть на полчаса.

зале. Громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?